лүнгнэ уран нар гэпл чэн фаллонги жаржижан ыннарги гаргалгач суун дондиги боло дирихин вид чэн фаллон ирхэ болбол бус япдл гэж

Нада туржевуча. Толвины би адамчна. Унны хотлы хайрахана. Орэ

Гоно аваачиди орондны булгагада хохлол уснеган амал шалаж